0: радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 82204 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

что было пьесы, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было пьесы, тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке. Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было пьесы, тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было пьесы, потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили. Что было пьесы, остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

0: Ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала. Увидишь тысячи стран, станешь самой лучшей мамой. А я буду тебя вспоминать, такой милой, красивой и нежной. Одевайся теперь.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» – твой этой осенью.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
4: Я хочу быть еще ближе.
3: Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. К осени га.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Стало известно, кто победил на фестивале фейерверков в Костроме. В России разработают единую систему оплаты труда медиков. Нижегородские рыбаки поймали настоящего речного монстра. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи забрали главный приз фестиваля фейерверков «Серебряная ладья», пишет «Кострома Тудей». В этом году география фестиваля заметно расширилась. Впервые в Костроме выступили команды из Дербента, Ямала, Чебоксар и Караваева-Черкесии. Всего свои номера показали 6 коллективов. Открывала шоу московская команда «Бракада», победители прошлого года, а завершала программу «Костромская пиромагия». Особенностью их выступления стал яркий номер под быструю и сложную композицию Римского-Корсакова «Полет шмеля». В России к концу года планируют разработать новую систему оплаты труда медиков, заявил глава здравоохранения Анатолий Домников. Его слова приводят РИА Новости. По его мнению, на сегодня зарплаты в регионах за одну и ту же работу могут сильно отличаться, так как структуру оплаты часто определяют сами больницы. Чтобы исправить ситуацию, Домников предлагает ввести единое правило. Главное новшество – оклад должен составлять минимум половину от всей зарплаты, не считая компенсаций. Предполагается, что новый подход скоро будет апробирован, а с начала 2027 года его введут повсеместно. В Нижнем Новгороде рыбаки выловили из Волги настоящего речного монстра. Сама весом больше 100 килограммов, пишет Лента.ру. Борьба с гигантом длилась больше часа. Как признался рыбак, они с напарником несколько раз менялись, чтобы удержать такого мощного противника. Все мышцы забились, словно после интенсивной тренировки в зале. Длина сама достигла почти 2,5 метра. Но домой рыбаки ничего не привезли. Речного монстра они отпустили обратно в Волгу, чтобы тот, как они сами выразились, уверенно удивлял порядочных рыбаков своей мощью и продолжал расти. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 8 сентября отмечается Международный день грамотности, а еще День посиделок на кухне. Но это мы каждый день можем отмечать. Всемирный день физиотерапии. Еще, кстати, день Бородинского сражения мы этой школы помним. И день финансиста. А вот про денежки отдельный разговор.
1: В древние времена люди использовали каури, это раковины моллюсков, в качестве денег. Они, кстати говоря, очень-очень красивые. Долгое время они были распространены в Африке, Азии и Океане. Александр Македонский стал первым правителем в мире, чье лицо стали чеканить на деньгах.
0: Ну, хоть не на раковинах.
1: Профиль, да. Остальным правителям это очень понравилось. И эта идея в последующем распространилась по всему миру. Первые бумажные купюры появились за несколько веков до нашей эры. Такие деньги имели большую ценность, но при этом их использовали преимущественно для сжигания на костре во время погребальных церемоний в качестве жертвы, естественно. Ну, то есть, строго говоря, это была, конечно, еще не бумага, а так называемый папирус, то есть древний пищий материал, да, на нем писали, а также многолетнее болотное растение семейства осоковых, из которого его изготавливали. Научно название «сыть папирусная». Ах ты, сыть папирус!
0: Как будто какое-то, да, ругательство тебе, да? Немножечко звучит.
1: Да, причем интересно, что купюры никогда не делаются из настоящей бумаги. Их производят из хлопка и льна для большей долговечности и прочности.
0: Ты знаешь, я тут недавно узнала, что ученые придумали печенье из пластиковых бутылок. То есть... Я здесь серьезно говорю.
1: Значит,
0: проект разрабатывался для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы – это непозволительная роскошь. И вот, значит, пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры, массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который берут из обычных растительных отходов. Вот такая вот печенька. Да, сейчас ждут они официального разрешения на тестах с людьми, чтобы вот пластиковые печеньки могли попробовать.
1: Ну, и возвращаясь к Дню финансиста, же прекрасный бизнес. Новый стартап, причем многообещающий.
0: На Марсе. Пока еще только, ну, правда?
1: Вот видите, о чем мы говорим на Радио Ване. Например, свежие марсианские стартапы.
2: Что это было? Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
2: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в японской деревне Нагора будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна инсталляциями ростовых кукол, созданных художницей Аяно Цукими. После возвращения в родную деревню в 2002 году Цукими начала шить куклы в память об ушедших и отсутствующих жителях. Она имитирует повседневные сцены на автобусной остановке, в полях и у домов. По данным 2018 года, соотношение кукол к живым жителям достигало примерно 10 к 1. Куклы изображают конкретных людей и служат способом оживить умирающую деревню, сохранив память о ее прошлом. Что ж, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 11, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 8 сентября отмечается Международный день грамотности. Но мы решили поговорить не столько про грамотность, сколько про слова, которые вошли в наш обиход, в нашу жизнь в последнее время. А может, и не в последнее. Может, вы в семье какие-нибудь слова свои, словечки придумываете и фразочки, а потом ими пользуетесь, и вас понимают только ваши домашние. Ну, просто потому что забавно, просто потому что понравилось. Я вот за последнее время изобрела для себя, знаешь, какое слово? Джунгли! Это когда у меня трава на даче не кошена, а мужик валяется. Я говорю, это что за джунгли там у нас такие? Ну, вот такая вот история, например. Может быть, у вас тоже какое-то слово немножечко исковеркано, а получилось очень мило и чудесно. Вот. А есть слова, которые не нравятся, вот, которые люди употребляют, и я уж молчу про всякие вот эти вот «ну, такое», например, да?
2: Вау, какая кринжатина!
1: Это вот из новенького, но иногда действительно фразы «хоть стой, хоть падай». Или вот, например, да, там «вкусно». Мне не нравится, когда слово «вкусно» произносится не по отношению к еде. Например, «какой вкусный танец». Ну, как он может быть вкусным? Как можно откусить у этого танцора и вообще с какого бока?
2: А если он очень сладкий?
1: Сладенький.
2: Сладкий мальчишка.
1: Это тоже противная какая-то история.
2: Согласен с тобой абсолютно, да.
1: Вот. Еще последнее время не очень нравится, что все стало нишевым. Для меня, да, ниша – это дырка в стене. Вот. А как бы и как может быть нишевым увлечение, нишевым... То есть почему-то
3: да,
1: людям
3: да,
1: очень нравится...
3: Нишевая косметика.
1: Да, как сказала одна моя любимая блогер, все так хотели быть друг на друга непохожими, что стали в этой непохожести похожими.
2: Так нет, конечно, если у нас одно время прям... заполонили улицы городов вот эти вот девушки-уточки, то сейчас да. Вот наоборот тенденция, да, они приходят
1: ну, это что касается внешнего вида, мы все-таки сегодня больше про слова, выражения, какие-то фразы. Об этом мы предлагаем вам писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». У нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», и еще вы можете оставлять сообщение в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев получит в подарок фирменный шоу Шопер «Радио Ваня». Ну что, поехали. Я готова морально и физически.
0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Кирова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, сомнительных предложений лучше избегать, потому что прямая дорога к цели окажется короче.
2: Овны, мужчины, самый актуальный вопрос дня – найти подходящего помощника, и дела пойдут пободрее.
1: Тельцы, женщины, чем раньше вы станете гибче и сговорчивее, тем быстрее поймете, что нужно сделать в первую очередь.
2: Тельцы, мужчины, сегодня вы даете самые глубокие и точные советы. Многие будут вам благодарны.
1: Близнецы, женщины, вы постараетесь понять человека, который вам симпатичен, и пойдете ему навстречу.
2: Близнецы, мужчины, если хочется заняться чем-то полезным, выбирайте несложные дела.
1: Раки, женщины, во второй половине дня будет очень хорошо пообщаться с теми, кто вам очень дорог.
2: А раки, мужчины, постарайтесь быть поближе к неисправимым оптимистам. Вам станет гораздо легче.
1: Львы, женщины, лучше не беспокоиться по пустякам в начале дня. Поверьте, это и вправду пустяки.
2: Львы, мужчины, сегодня все переживания, в том числе не самые приятные, подействуют на вас вдохновляюще.
1: Девы, женщины, ваша главная задача не поддаваться на провокации и сохранять внутренний баланс.
2: Девы, мужчины, неплохой день для начала чего-то нового, например, романа или собственного дела.
1: Весы, женщины, день суетливый, и тем не менее вы решите важные рабочие вопросы, и даже на себя еще времени хватит.
2: Весы, мужчины, вы сегодня очень любопытны, а это значит, что вам не обойтись без интересных открытий.
1: Скорпионы, женщины, какие цели вы бы не ставили перед собой, шансы добиться их очень высоки.
2: Скорпионы, мужчины, будет возможность довести до конца все, что было когда-то начато, и почему кому-то оставлено.
1: Стрельцы, женщины, действовать придется быстро. Возможно, стоит где-то и рискнуть, но так даже интереснее.
2: Стрельцы, мужчины, ваше обаяние сегодня особенно привлекает людей деятельных и ярких.
1: Козероги, женщины, трудности могут возникнуть, но на ваше счастье серьезными их вряд ли можно назвать.
2: Козероги, мужчины, день внутренних перемен, пока незаметных, но влекущих за собой куда более серьезные.
1: Водолеи, женщины, начните с решения самых сложных задач. И тогда, чуть позже, приступите к самому приятному.
2: Водолеи, мужчины, вам везет. Например, вы можете взяться за безнадежнейший проект и блестяще его реализовать.
1: Рыбы, женщины, что бы ни происходило, старайтесь сохранять душевное равновесие и уверенность в своих силах.
2: Рыбы, мужчины, вы сегодня крайне эмоциональны и прямолинейный, поэтому совсем не повредит немного мягкости и такта.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня вторник, 8 сентября. Вы рассказываете о тех словах и выражениях, которые выворачивают просто души наизнанку. Ну, просто отвратительными вы их считаете. И не зря, потому что у вас огромное количество единомышленников. Да, еще интересуют слова, которые вы сами придумали. Ну, такие, знаете...
2: Домашненькие, домашнятина.
1: Домашние неологизмы, да. Елена отметилась в канале радио Ваня в Максе. Очень-очень раздражает, когда делишься с человеком каким-то переживанием или рассказываешь о волнующем случившемся, и в ответ получаешь «бывает». Ну да, факт, не поспоришь, бывает, но не это хочется услышать в ответ. Ну а по теме грамотности ухо режет, когда в слове «позвонишь» ставится ударение не на последний слог, да. Ну это примерно то же самое, такой же уровень раздражения, как и «ложить» вместо «класть».
2: Или ложить.
1: Еще круче. Ложить, кстати, я тоже слышал, да, где-то.
2: Да. А еще бесят, пишет Евгений, уменьшительно-ласкательные формы задачка, ноготочки, ну и вот вся вот такая вот история. Ну и, конечно же, сокращение. СПС вместо спасибо, пон вместо понял. Сейчас молодые люди часто так пишут. Да, пон, типа понял.
1: СПС я встречал.
2: Да, еще есть прив вместо привет. А я знаю, потому что у меня есть такие товарищи в окружении.
1: Слушай, еще знаешь, что есть целая группа слов, которую используют офисные сотрудники, зачастую не понимая смысл, да? Ну, такие заученные англицизмы, то, что называется канцелярит, такие канцелярские слова. Что я имею в виду? Кейсы, кейсы, да? Ну, то есть случаи, там, триггерить, то есть... к чему-то подталкивать, там, проактивный, то есть, которому не надо обращаться с просьбой, он сам тебе все принесет. Ну, там, и синергия, это вот сложение энергии. Да.
2: Я просто последнее время вот смотрю, собирают руководители своих подчиненных в каких-то фильмах, может быть, да, еще где-то, и начинают толкать свою речь, и я понимаю, что 50% из этой речи можно как-то, ну, сказать немножечко по-другому, чтобы людям было понятнее, приятнее, и, как говорится, ближе и роднее.
1: Еще слова «винишко», «кинцо» и «матушка». Ну, матушка в неуместном контексте, то есть не супруга священника, да, а матушка, ну, такое, типа, понебратское дружелюбное обращение, может быть, даже и к молодой женщине.
2: Да, или от слова «совсем», вот тоже, например.
1: От слова «совсем» — это адский ад на земле. Да,
2: да. Или вот еще «я вас услышал», то есть как будто бы «да пошел ты».
1: Звучит в абсолютно очень негативном контексте.
2: Да, друзья, давайте же дальше собирать все вот эти неприятные словечки и фразочки и никогда их не использовать. Ну и для того, чтобы было не так уж совсем грустно, предлагайте свои домашние слова, которые вы используете, чтобы как-то стало теплее на душе.
0: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня. Все, что

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru 12+.
4: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода на Стопани 44.
5: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака 49.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Алло. Все, что ты любишь на радио.

0: тишине.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
3: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области прошел первый форум молодых врачей. В России изменятся правила сдачи донорской крови. В Институте языкознания назвали самые редкие языки народов России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области прошел первый форум молодых врачей, пишет «Кострома Тудей». Главным событием стала встреча с губернатором в формате открытого диалога. Врачи подняли несколько важных тем. Терапевт из Макарьева предложил перейти на электронный рецепт вместо бумажных, чтобы пациенты не стояли в очереди каждый раз, а данные сразу уходили в аптеку. Губернатор идею поддержал и поручил проработать техническую сторону. Также на форуме обсудили использование голосовых помощников для заполнения документов, чтобы врачи больше времени уделяли пациентам. Отдельно же затронули жилищный вопрос. Губернатор напомнил, врачи, проработавшие в регионе больше 10 лет, могут получить служебное жилье в собственность по закону, принятому в 2012 году. Глава региона поручил донести эту информацию до каждого молодого сотрудника. С 27 года в России изменятся правила сдачи донорской крови, пишет газета.ру. Вступает в силу приказ Минздрава, который разрешает проводить экспресс-диагностику на инфекции, передающиеся через кровь прямо перед процедурой. Помимо этого, все документы для сдачи крови, анкеты, согласие и разрешение на обработку данных можно будет оформлять в электронном виде с помощью цифровой подписи. Кроме того, изменятся и сроки хранения документов. Если раньше анкеты хранили 5 лет, то с 1 января нового года бумажные версии будут лежать 30 лет, а электронные 50. Отсчет начнется с первой сдачи крови. В России есть языки, у которых осталось всего по одному носителю, пишут РИА Новости. Это итальменский и медновский алеутский. По словам экспертов, итальменский язык, на котором говорили на западе Камчатки, делится на два диалекта. Южный диалект хорошо задокументирован, а северный описан гораздо меньше. Последняя носительница итальменского языка Людмила Правдошина говорит именно на северном диалекте. Но есть и другие языки, носителями которых осталось меньше 10 человек. Например, уильтинский на Сахалине, нигидальский и адыгейский в Хабаровском крае, южно-юкагирский в Якутии, южно-селикупский в Томской области, а также два самских языка в Мурманской области. Стоит отметить, что именно сегодня впервые в нашей стране отметят День языков народов России. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня Международный день грамотности. Мы решили поговорить о словах и фразах, которые вас раздражают, а также о тех словах, которые вы придумали в вашей семье, ими пользуетесь и нежно обожаете. Дарья Безрукова отметилась в нашем канале в Максе радио Ваня. Меня муж зовет Судорога, что означает супруга дорогая. Мне кажется, это очень мило.
2: Татьяна Дегтярева, в нашей семье еще от бабушек пришли слова «пипифарик» и «потуройчик». Я думаю, они означают что-то маленькое, хорошенькое. Когда я была совсем ребенком, тетя мне всегда говорила: «Эх ты, потуройчик!» И я так иногда называю своих деток, пишет Татьяна из Козельска.
1: Что насчет базового минимума? Спрашивает Динара, которой, видимо, очень не нравится это выражение, которое еще и в последнее время все поют в песне.
2: Александр пишет: не могу слушать, когда в разговоре вместо нормальных слов используют, ну, например, «разэтывался». Ну, там, раскричался, раздражился, и все производные от этого слова, да. У меня еще, знаешь, была знакомая, которая любила говорить: ну, что-то я это разэтосамилась. То есть, это самится, а потом разэтосамится.
1: А в нашей семье, еще одно сообщение, есть такое словечко, как козибудра. Означает что-то непонятное, запутанное.
2: Козибудра, вот родственное слово кракозябра, это когда неразборчивый почерк. Ну, в общем, все медицинские работники могут вот сюда вот подойти в эту очередь, в эту кассу.
1: А, Ирина, дети, когда были маленькие, вместо слова «наволочка» говорили «на подушник». Ну и так и осталось в семье «на подушнике». На подушнике, на одеяльнике, на матраснике.
2: На головнике, это все головные уборы. На головнике.
1: Да, и на ножнике. И наручники.
2: И вот в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» пишет Саныч: слово «покладить», например, есть такое. «Возьми там поклоть», то есть «положи». Или, как у меня супруга говорит: «Ты мне дадулишь?» В ответ говорю: «Даду, Андрей из Хаджоха», пишет под ником Саныч.
1: Мне кажется, там у них в Адыгее еще не такое можно встретить.
2: Это как-то самое. Сыру местного наешься, воздухом свежим,
1: да,
2: горным,
1: да,
2: надышишься,
1: да.
2: И...
1: И как давай кладить и кладить.
2: И додуливать.
1: Спасибо, Саныч.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
3: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
4: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Каринский. Поговорим о погоде. Сегодня в японской деревне Нагора будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна инсталляциями ростовых кукол, созданных художницей Аяно Цукими. После возвращения в родную деревню в 2002 году Цукими начала шить куклы в память об ушедших и отсутствующих жителях. Она имитирует повседневные сцены на автобусной остановке, в полях и у домов. По данным 2018 года соотношение кукол к живым жителям достигало примерно 10 к 1. Куклы изображают конкретных людей и служат способом оживить вымирающую деревню, сохранив память о ее прошлом. Что ж, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 11, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребята, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете о тех словах и выражениях, которые вас бесят, которые вам безумно не нравятся, прям, может быть, даже на физическом уровне. И о тех словах, которые вы сами придумали и в домашнем обиходе с удовольствием пользуетесь. А Павел Ратников в группе радио Ваня ВКонтакте пишет: «Мое такое выдуманное слово – это бабусятник». Появилось это слово так. «Живу я на окраине Питера и много езжу на автобусе по утрам и вечерам. И в них, в этих самых автобусах, невероятное количество бабушек. Вот в 7 утра, откуда они, казалось бы, вообще там появляются, да? А, и вот такие автобусы я и прозвал бабусятниками».
2: Вот мне интересно, где дедушатники? Почему бабушка куда-то едет, а дед в это время сидит на печи?
1: Слушай, дедушатники, я думаю, что они концентрируются в районе таких старых ржавых гаражей.
2: Да, либо в районе Невы с удочками, так тоже бывает иногда. Они просто на своей машине передвигаются.
1: Они оккупируют набережные, да.
2: Сережа Яковлев пишет: «Очень режет слух слово «калидор». Вообще, я когда была маленькая, говорила «калидор», но просто букву «Р» там плохо выговаривала. Или «взяла».
1: «Взяла».
2: Да, такое вот. А вновь придуманные наши семейные слова, пишет Сережа, это салатик-бурмалдатик. Можно хотя бы узнать, из каких ингредиентов ваш бурмалдатик состоит?
1: Это, видимо, когда ингредиентов перебор. Да, когда...
2: И еще папус, ну, видимо, папа.
1: Ну, вот. В таком в латинском
2: да, папус и мамус.
1: Стиле, да. Михаил Кононыхин: «Мы с женой говорим вместо Wi-Fi, а чай-фай». Ну, как-то так уютнее становится.
2: Чай вдвоем фай, еще можно вот так говорить.
1: Да.
2: «Доброе утро», пишет Людмила в нашем канале в Максе, радио Ваня. «А у нас, если что-то сломалось или сгорело, ну и так далее, закончился срок реализации», я говорю. И супруг всегда смеется, да, действительно. «Дорогой, я уронила кольцо в раковину, у него закончился срок реализации». И муж такой: «Сейчас и у тебя, дорогая, закончится срок реализации. Знаешь, сколько стоил этот бриллиант?»
1: Вот еще одно сообщение от Андрея Евгеньевича. «Очень бесит слово «покамись». Особенно, когда его употребляет начальник». Ну, это от старого русского слова «покамест». Ну, то есть «пока», «до тех пор», «пока».
2: И повторил ты это слово дважды для того, чтобы Андрею Евгеньевичу прямо сейчас стало не очень хорошо.
1: Медово на душе, да.
2: А сообщение от Олеси: «Доброе утро, у меня внучка ввела в обиход новое прочтение слов. Бабушка, давай попьем кантель». Ну, «контель».
1: О, «контель».
2: Немножечко так, по-французски. Он же коктейль, естественно. Еще: «Кирюша, будешь супчик?» Ну, видимо, зовут Кира. «Нет, бабушка, только гульон». Вот я говорю: «Гульон, кантель».
1: О, боже, какая аристократия.
2: Мне кажется, на прошлой жизни жила где-то в районе Парижа. И мое любимое: «Бабулечка», пишет Алисина внучка, «свари и краток». А это ведь всего лишь креветки.
1: Буков навари, бабушка, и краткую.
2: А у меня другое возникло в голове. Ничего себе, такая внучка приезжает к бабушке креветок поесть. Может, там крабов, там, не знаю, раков они там с бабушкой злоупотребляют.
1: Устриц.
2: Я хочу стать вашей внучкой.
0: Ярко, легко, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метро Палентена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня Международный день грамотности, и мы решили повспоминать слова и фразы, которые вам не нравятся, а еще слова, которые вы сами придумали или придумали ваши дети, и вы ими пользуетесь, ну, внутри хотя бы своей семьи. А может быть, внутри своей работы, как это делает Александр Егоров, написал он нам в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Мы с небольшой бригадой работаем строителями и придумываем инструментом свои названия. Вот, например, пассатижи – губошлеты, правила – кривила, прибор для утечки газа – нюхоскоп, лазерный уровень, глазастый парень, ну и так далее. И когда работаем двумя-тремя бригадами, рабочий день просто в слезах от смеха. И дополняем наш словарь. Когда начальник об этом узнал, он нас стал называть бобрами, а мы его собачаброй. И вот так мы веселимся на работе. Ну, знаешь, там, собачабра-то с глазастым парнем пошел куда-то.
2: Филологи. Ирина в Максе. Однажды мы с моей невесткой решили перебрать шифоньер, и дома началось маленькое дефиле. К нам потом присоединился мой внук, ему тогда было 2 годика. Если что-то не нравилось, говорил «стратата». Долго думали, что означает это слово, пока не поехали в гости к прабабушке, и там услышали оригинал. Оказалось, это «срамота». И теперь это новое слово внука прижилось в нашей семье и кругу близких друзей.
1: Ты же знаешь этот старый анекдот, когда бабушка осталась с внуком, а он целый день за ней ходил и говорил: молись и кайся, молись и кайся. Приходят родители, бабушка в страхе, говорит: что происходит? Он говорит: молись и кайся. А, так это он мультик просит, малыш и Карлсон. Вот.
2: Вот Дарья нам пишет: у нас своего рода семейный сленг, который вели наши дети. Копаем мы теперь копатей, а пьем из скотанов.
1: А я вот, например, называю маленькие тракторики ковыряторами, ну, которые вот выкапывают. У нас просто приехал воду копать как-то на дачу такой. Я говорю: о, ковырятор подоспел. Да, друзья, какие слова придумали вы, какие вам не нравятся, какие фразы вам не нравятся, рассказывайте в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале и в канале в Максе. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
1: Реклама.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Hello? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня. Ой, мама, я любил ее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятника Сусанину и Романову. В России назвали самые перспективные регионы для трудоустройства. Филолог рассказала, может ли кофе быть среднего рода. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятнику Ивану Сусанину и царю Михаилу Романову, пишет Кострома Today. Напомним, в конце июля его установили на Сусанинской площади, там, где когда-то стоял исторический монумент. Макет был небольшим, около 80 сантиметров высотой и накрыт стеклянным куполом. Однако простоял он недолго, буквально через несколько дней он самоликвидировался. Теперь на Сусанинской площади осталась только пустая конструкция, стеклянный купол без памятника внутри, а сам макет, как выяснилось, переставили к Костромскому Кремлю. Примечательно, что рядом с ним находится та самая колонна, которая осталась от оригинального 15-метрового памятника, стоявшего в центре Костромы еще до революции. Татарстан, Башкортостан и Амурская область стали самыми перспективными регионами для трудоустройства за первое полугодие, пишут РИА Новости. Татарстан на первом месте. Средняя предлагаемая зарплата 81 тысяча. Уровень безработицы чуть более 1,5%. На втором месте Башкортостан с зарплатой 80 тысяч. Безработица здесь также на минимальном уровне. И замыкает тройку Амурская область самой низкой безработицы среди лидеров. Лишь 1% и с зарплатой 97 тысяч рублей. Кроме того, в пятерку также вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва же заняла лишь 9 место. В разговоре фраза «моё кофе» вполне допустимый вариант, а вот в официальной речи пока лучше говорить «мой кофе», рассказала филолог Светлана Гурьянова. Ее слова приводят РИА Новости. Она напомнила, что средний род у слова «кофе» с пометкой «разговорное» еще в 1930-е годы указывался в словаре Ушакова. По словам эксперта, в русский язык кофе пришло именно в среднем роде, а вот мужской появился позже, вероятно, под влиянием голландского, немецкого и французского языков, где это слово как раз-таки мужского рода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на Радио Ваня. Я не могу.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 8 сентября отмечается Международный день грамотности, а еще День посиделок на кухне. Но это мы каждый день можем отмечать. Всемирный день физиотерапии. Еще, кстати, день Бородинского сражения мы этой школы помним. И день финансиста. А вот про денежки отдельный разговор.
1: В древние времена люди использовали каури, это раковины моллюсков, в качестве денег. Они, кстати говоря, очень-очень красивые. Долгое время они были распространены в Африке, Азии и Океане. Александр Македонский стал первым правителем в мире, чье лицо стали чеканить на деньгах.
0: Ну, хоть не на раковинах.
1: Профиль, да. Остальным правителям это очень понравилось. И эта идея в последующем распространилась по всему миру. Первые бумажные купюры появились за несколько веков до нашей эры. Такие деньги имели большую ценность, но при этом их использовали преимущественно для сжигания на костре во время погребальных церемоний в качестве жертвы, естественно. Ну, то есть, строго говоря, это была, конечно, еще не бумага, а так называемый папирус, то есть древний пищевой материал, да, на нем писали, а также многолетнее болотное растение семейства осоковых, из которого его изготавливали. Научная название «сыть папирусная». Ах ты, сыть папирус!
0: Как будто какое-то, да, ругательство тебе, да? Немножечко звучит.
1: Да, причем интересно, что купюры никогда не делаются из настоящей бумаги, их производят из хлопка и льна для большей долговечности и прочности.
0: Ты знаешь, я тут недавно узнала, что ученые придумали печенье из пластиковых бутылок. То есть... Я здесь серьезно говорю.
1: Значит,
0: проект разрабатывался для будущих марсианских миссий, где выбрасывать отходы — это непозволительная роскошь. И вот, значит, пластик расщепляют высокой температурой, а полученный углерод отдают на съедение специальным дрожжам. Микроорганизмы перерабатывают его в белки и жиры, массу смешивают с крахмалом и отправляют на 3D-принтер. А для аппетитного аромата добавляют ванилин, который берут из обычных растительных отходов. Вот такая вот печенька. Да, сейчас ждут они официального разрешения на тестах с людьми, чтобы вот пластиковые печеньки могли попробовать.
1: Ну, и возвращаясь к Дню финансиста, же прекрасный бизнес. Новый стартап, причем многообещающий.
0: На Марсе. Пока еще только, ну, правда?
1: Вот видите, о чем мы говорим на Радио Ване. Например, свежие марсианские стартапы.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в японской деревне Нагора будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна инсталляциями ростовых кукол, созданных художницей Аяно Цукими. После возвращения в родную деревню в 2002 году Цукими начала шить куклы в память об ушедших и отсутствующих жителях. Она имитирует повседневные сцены на автобусной остановке, в полях и у домов. По данным 2018 года соотношение кукол к живым жителям достигало примерно 10 к 1. Куклы изображают конкретных людей и служат способом оживить вымирающую деревню, сохранив память о ее прошлом. Что ж, но если говорить о погоде, то в Костроме будет довольно прохладно. Днем температура воздуха составит лишь плюс 11, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Овен и Весы. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали знак зодиака.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, доминошки стоят не в случайном порядке, друг за другом. Знаете, бывает такая реакция, да, эффект домино, когда ты ставишь их разными фигурочками, там, кругами, квадратиками, может быть, змейкой, и потом раз, одна у тебя падает, и падают абсолютно все. Ну, на картинке подсказки у нас не такая уж длинная композиция, и если она упадет, не так обидно, но видать, видала я, как люди строят месяцами, а то, может быть, и годами целые, ну, я не знаю...
2: Такие комплексы.
3: Возводят, да, комплексы, и потом бах, и все оно падает. Красиво, несомненно, но столько трудов зря. С другой стороны, может, и не зря, но чтобы потом было действительно вот так вот красиво.
2: Ну, чисто ради видоса.
3: Картинка у нас черно-белая. Тут вам решать, что брать за основу. Цвет, форму, размер, может быть, название игры или еще что-то. И угадывать, какой же знак зодиака мы загадали. Да, действительно, знаков зодиака не так уж и много. Всего лишь 12 штук. И у нас не первый правильно угадавший выигрывает. Человек выбирается рандомно, поэтому шанс есть у всех. Итак, знак зодиака.
2: Автор одного из правильных ответов получит два билета на премьеру спектакля «Дон Жуан» с Никитой Кологривым в главной роли 24 сентября на сцене ДК «Выборгский» при поддержке радио «Ваня».
1: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, а мы вас приглашаем посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали знак зодиака.
3: На картинке подсказки доминошки. Стоят они по кругу. Ну, вернее, какие-то стоят, а какие-то уже лежат. Все, наверное, мы знаем принцип вот этого вот домино падающего, когда ты друг за дружкой их аккуратненько ставишь, и потом на одну роняешь, и они все...
2: Это как суббота, 2 часа ночи. Кто-то стоит, а кто-то уже лежит.
3: Да. Итак, что вы предположили? Ну, вот есть вариант скорпион, потому что, наверное, хвост у скорпиона закручивается вот как раз той самой фигурой, которая у нас сегодня представлена на картинке подсказки. Есть весы и близнецы. Ну, близнецы, наверное, потому что они все похожи. Ну как, они похожи сзади, а вот спереди у них у всех разные точечки. И овен, конечно, тоже встречается. Вообще, мне кажется, вот овен и скорпион — это два очень страшных знака. Я просто сама
2: овен. Это прям клеймо, ребят, прям как справка из дурдома. Да.
3: А что это вы такое? А я овен. А, ну тогда ладно. Это как будто бы даже, знаешь, какое-то немножечко по снисхождение, что... Ну,
2: испытываешь даже, может быть, не снисхождение, а сочувствие, эмпатию к этому человеку.
3: Очень сложно жить, понимаешь, под этим знаком зодиака. Но тут же еще тоже есть вот всякие разные нюансы, да? Там человек может быть по знаку зодиака овен.
2: Хорошим, но овном.
3: Но в асценденте есть же еще такие понятия, да, в гороскопических кругах. Он может быть вообще под другим знаком. Поэтому там неизвестно, как у тебя на самом деле все встало. Звезды там и Луна, и Венера в Марсе, и Луна в Меркурии, и все остальное. Значит, друзья, сегодня мы запутали вас вот такой вот фигурой из доминошек скорпиона хвостообразной. Но на самом деле нужно было обратить внимание просто на само домино. Ведь только в этой игре можно получить рыбу. И правильный ответ сегодня — рыбы. Да, рыбы.
2: Поздравляем Елену Александрову и вручаем ей 2 билета на спектакль «Дон Жуан», трагикомедия Мольера в новой постановке. Классика, бьющая в нерв сегодняшнего дня. В роли главного соблазнителя всех времен — Никита Кологривый. Спектакль «Дон Жуан» – премьерный показ в Санкт-Петербурге. 24 сентября в ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru 18+.
3: Кстати, Кологривый по знаку зодиака – весы.
1: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 8 сентября. Что у нас там на народном календаре? Отлеснем. Наталья Овсяница да Адриан Осенний. Красиво, правда, Алёшка?
2: Чудесно.
1: С Натальей Овсяницей на Руси начинали убирать овёс. А русские люди так и говорили. К Наталье не выкосишь овёс, намотаешься до слёз.
3: Йоу!
1: Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями да плясками в избу. Доставили в красный угол под образа. И вот хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их овсяным толокном, замешанным на молоке, ну или на воде, но с ягодами, а также овсяными блинчиками. А запивали кушанье овсяным киселем на бруснике. Ну, ни для кого не секрет, что в последнее время у нас очень много всякого овсяного молока появилось в магазине, а более того, в интернете очень много рецептов, как сделать самому овсяное молоко. Как выяснилось, это очень даже и легко. Берешь овсянку, заливаешь водой, потом сливаешь это жижа, и получается у тебя как будто бы овсяное молоко.
2: Объедение.
1: Но я знаешь, что вчера в магазине нашла? Растительное молоко, дубайский шоколад.
2: Значит, продолжают нас разводить, да?
1: Шоколадный напиток, да, с добавлением фисташки там и того, и сего, и пятна. Но растительный, не какой-нибудь, да? Ну, а мне же надо, я вообще люблю... Я когда что-нибудь необычное вижу, я прям чувствую, что у меня вот где-то внутри начинает сердечко биться, что я купила, пол коробки выпила. Знаешь, как вкусно? Мне прям понравилось, представляешь? Я думаю, наверное, мне бы и шоколад понравился. Я, кстати, не пробовала, если что. Но вот это вот молоко было очень даже ничего. Хотя я подозреваю, что его можно сделать точно так же, как и не за 150 рублей, да, там, а за какие-то маленькие деньги из той же овсянки, добавив туда немножечко фисташкового экстракта. Ну, или чего-то подобного.
2: Слушай, ты знаешь, что я, конечно, человек погрязший в пороках, потому что по пути значит, в студию сегодня я на одном маркетплейсе обнаружил удивительную совершенно историю. Это всякие сушеные специи для приготовления напитка, ну, такого, для взрослых.
1: Ага, ага.
2: Вот.
1: Заказал?
2: Мгновенно тут же.
1: И ты знаешь, вот дело в том, что я даже немножечко себе завидую, да, и, то есть завидовала, что вот ты вот едешь, да, тебя такси утром везет. А вот теперь понимаю, нельзя мне на такси, а то я такого назаказываю.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
3: Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Аналитики назвали самый бюджетный для отдыха город Золотого кольца. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги, пишет администрация города. На участке от спасательной станции до ресторана «Белое солнце» уже завершили вертикальную планировку, залили бетонные конструкции амфитеатра и даже подготовили основание для скейт-площадки. Кроме того, одним из главных архитектурных элементов станет стилизованная арка в виде торговых рядов. Под ней разместят магазин для туристов, прибывающих в Кострому по воде. Также в следующем году начнут преображение соседских участков в сторону Ипатьевского монастыря и Костромского Кремля. Основные работы планируют завершить в этом году, а уже в следующем заняться освещением, установкой оборудования и озеленением. При оформлении заказов на популярных маркетплейсах стала доступна оплата цифровыми рублями, пишет газета.ру. По словам экспертов, цифровой рубль – это полноценная третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Они подчеркивают, что не стоит рассматривать его как способ инвестирования. Это всего лишь платежный инструмент. Отмечу, что пользоваться им не обязательно. Цифровой кошелек не откроет автоматически, а зарплату или пенсию нельзя будет перевести в цифровые рубли без согласия человека. Аналитики выяснили, сколько стоит один день путешествия по Золотому кольцу, пишет Лента.ру. Самым дешевым городом оказался Рыбинск – 6200 рублей за день отдыха. На втором месте Сергиев Посад – чуть более 7000, также за день, а на третьем – Иваново. Интересно, что Кострома попала в число самых дорогих – 8400 рублей в день. Наш город уступает только Суздалю и Переславлю-Залесскому. Но есть и хорошая новость. По ценам на еду Кострома и Иваново самые бюджетные. Средний чек в кафе здесь не превышает 650 рублей с человека. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, сомнительных предложений лучше избегать, потому что прямая дорога к цели окажется короче.
2: Овны, мужчины, самый актуальный вопрос дня – найти подходящего помощника, и дела пойдут пободрее.
1: Тельцы, женщины, чем раньше вы станете гибче и сговорчивее, тем быстрее поймете, что нужно сделать в первую очередь.
2: Тельцы, мужчины, сегодня вы даете самые глубокие, точные советы. Многие будут вам благодарны.
1: Близнецы, женщины, вы постараетесь понять человека, который вам симпатичен, и пойдете ему навстречу.
2: Близнецы, мужчины, если хочется заняться чем-то полезным, выбирайте несложные дела.
1: Раки, женщины, во второй половине дня будет очень хорошо пообщаться с теми, кто вам очень дорог.
2: Раки, мужчины, постарайтесь быть поближе к неисправимым оптимистам. Вам станет гораздо легче.
1: Львы, женщины, лучше не беспокоиться по пустякам в начале дня. Поверьте, это и вправду пустяки.
2: Львы, мужчины, сегодня все переживания, в том числе не самые приятные, подействуют на вас вдохновляюще.
1: Девы, женщины, ваша главная задача не поддаваться на провокации и сохранять внутренний баланс.
2: Девы, мужчины, неплохой день для начала чего-то нового, например, романа или собственного дела.
1: Весы, женщины, день суетливый, и тем не менее вы решите важные рабочие вопросы, и даже на себя еще времени хватит.
2: Весы, мужчины, вы сегодня очень любопытны, а это значит, что вам не обойтись без интересных открытий.
1: Скорпионы, женщины, какие цели вы бы не ставили перед собой, шансы добиться их очень высоки.
2: Скорпионы, мужчины, будет возможность довести до конца все, что было когда-то начато, и почему оставлено.
1: Стрельцы, женщины, действовать придется быстро. Возможно, стоит где-то и рискнуть, но так даже интереснее.
2: Стрельцы, мужчины, ваше обаяние сегодня особенно привлекает людей деятельных и ярких.
1: Козероги, женщины, трудности могут возникнуть, но на ваше счастье серьезными их вряд ли можно назвать.
2: Козероги, мужчины, день внутренних перемен, пока незаметных, но влекущих за собой куда более серьезные.
1: Водолеи, женщины, начните с решения самых сложных задач. И тогда, чуть позже, приступите к самому приятному.
2: Водолеи, мужчины, вам везет. Например, вы можете взяться за безнадежнейший проект и блестяще его реализовать.
1: Рыбы, женщины, что бы ни происходило, старайтесь сохранять душевное равновесие и уверенность в своих силах.
2: Рыбы, мужчины, вы сегодня крайне эмоциональны и прямолинейный, поэтому совсем не повредит немного мягкости и такта.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня. Мне так!

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Режиссер Петр Буслов работает над новой частью культового фильма «Бумер». Об этом он сообщил сам, но детали сюжета раскрывать не стал. Он признался, что его давно интересовала жизнь героев «Бумера» в наши дни. Ответ на этот вопрос он даже попытался дать в новом сериале ОПГ «Общественно полезная группировка», который стартовал вот буквально недавно, 24 августа. В этом проекте Петр Буслов выступил режиссером и впервые сыграл главную роль, пишет Лента.ру. Ну а мы ждем нового «Бумера».
2: Олень проник в дом во Флориде, поплавал в бассейне и стал звездой интернета. Крупное животное устроило хозяевам и местным шерифам настоящее шоу. Историю активно обсуждают в соцсетях. События развивались так. Хозяин дома, вернувшись, обнаружил у себя в ванной комнате незваного гостя. Олень застрял в узком пространстве и замер в растерянности возле раковины и унитаза. Приехавшие на вызов помощники шерифа переставили мебель, чтобы освободить животному путь к выходу. А чтобы аккуратно направить испуганного зверя на задний двор, использовали длинную щетку для очистки бассейна. Оказавшись на террасе, олень с разбега прыгнул в глубокий бассейн, переплыл его, выбрался и тут же прыгнул в воду во второй раз. Ну, просто понравилось купаться. Освежившись, гость нашел лазейку в заборе и скрылся в ближайшем лесу.
1: Но я так думаю, что в ближайшее время, простите за тавтологию, он все-таки вернется, потому что если он дважды прыгнул, значит, точно понравилось.
2: Значит, точно олень.
1: Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект, да, для мюзикла, но если он окажется востребованным, эти самые «Аленушки», то может продолжить жить самостоятельно, объяснил Игорь Матвиенко. По его словам, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. И сегодня мы говорим, вспоминаем те слова и выражения, которые нам ужасно не нравятся по разным причинам. Может быть, чисто, знаете, от фонетических до глубоких смысловых. А также о тех словах, которые вы используете дома среди ваших самых близких людей. Думали. Самодельные, да, самопридуманные. Денис Александрович отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Мне всегда режет слух, когда люди говорят вместо слова майонез мазик. А еще я придумал фразу, которую говорю на работе, когда что-то, ну, в определенный момент пошло не так. Опаньки по попоньке.
2: И все сразу понимают, Денис настроен серьезно. Сейчас получим по попоньке все. Да, Лейсан отметилась в нашем канале в Максе. Всем привет из Набережных Челнов. А мне, знаете, вот не нравится ударение в слове «красивее». Я понимаю, что это правильно, грамотно, но ведь «красивее» звучит «красивее». Хоть это и является грубой орфоэпической ошибкой. Всем хорошего дня. Спасибо, Лейсан.
1: Татьяна Ефимова. У нас в семье прижилось слово «дзюляба». Это что-то очень большое. Ну, например, поймали крупную рыбу и говорим: «Ох, какая дзюлябина».
2: Главное, откуда? Откуда такое, казалось бы?
1: Просто что-то, возможно, звукоподражательное. Тут бессмысленно искать концы.
2: Этимологию. Конечно. Да, возникновение. Антон. А я однажды пришел к сестре в гости, ее сын тогда еще в садик не ходил, и говорит: «Хочу няню без сисек».
1: Неплохо.
2: Долго мы пытались с сестрой понять, что это значит, а оказалось — вкусняшка, бисквитик.
1: Наталья Паршакова, моя дочь, когда ей было 3 года, если, ну, ей что-то не нравилось, говорила: «Косинина». Дочери уже 20 лет, мы до сих пор не знаем, что это обозначает. Ну, косинина, ну, видимо, от слова «косячить», «косяк», да?
2: Возможно, ну, и она сама, главное, не знает. Еще одно сообщение от Наташи Каплиной в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». У нас очень интересная история появления имени нашего кота. Первого звали Баюн, ну, вот как в сказках. И когда мы его подобрали, сыну был год, он не выговаривал «Баюн» и говорил как «Бабун». Потом нашего Баюна не стало, и на даче к нам пришел рыжий котенок. А мы его так и назвали «Бабун», ну, чтобы с тем не путать, но и привычно было. И сейчас у нас мачо. Крутой рыжий мужик, который не разменивается на мелких мышей, а ловит крупных крыс и андатр. Вот такой вот мужик со смешным именем «Бабун». А вы потом из андатр, наверное, шапки шьете.
1: На продажу.
2: «Бабун» принес.
0: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Международный день грамотности мы отмечаем сегодня, а значит, вспоминаем слова, которые придумали сами, которые неправильно говорит кто-то, а нас это прям-таки бесит. Вот, например, Юлия Марущенко, еще несколько ваших сообщений, отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Меня, знаете ли, бесит только одно слово, которое коверкует, и это слово «компуктер». Ну, естественно, по отношению к компьютеру. Не знаю, вот прям раздражает. А в обиходе дома есть слово «кувылик». Не знаю, существует ли такое, но мы называем так хвост нашей собаки. Значит, дорогая Юля, у меня есть тоже собака, мы у нее нос называем «хобот», потому что она его периодически кто-нибудь сует. И, соответственно, раз у нее нос «хобот», мы ее называем иногда «хоботница». Хотя «хоботница» в переводе с хорватского – это «осьминог».
2: Катерина Попова в ВКонтакте, маленькая сестра, говорила «комбон». Балкон, брюстгартик, бюстгальтер и шакалек, кошелек. Ну, последние два плотно вошли в нашу семейную речь. А еще мы говорим «залялиться». «Залялиться» — это значит остаться дома, поваляться на диване, ничего не делать, поспать, киношку посмотреть. Вот такой большой набор действий.
1: Ой, иногда очень хочется заляриться. Ольга Юдина. Моя дочка, когда была маленькая, говорила вместо квадрата «кадват», но это ладно. Ей уже 12, мы все равно ее так иногда дразним. А еще интересное слово «инопришеленцы». Скоро, возможно, мы даже с ними встретимся.
2: Да, да, да. Зелененькими такими.
1: И им все равно, антенками. Как мы их будем называть.
2: Да, абсолютно. Юлия Костина. У старшего ребенка слово «макароны» эволюционировало следующим образом. «Помой». Понятия не имею, почему так, ведь он их обожал. Далее. «Потайоны». «Макайоны». Ну и, наконец, «макароны».
1: Ну и еще одно сообщение. Динара Брындина. Увидел божью коровку, сын маленький, и закричал: «Мама, смотри, боже мой, коровка». Мы сегодня решили поздравить Александра Егорова, потому что человек взрослый и работает со взрослыми людьми, но ведут себя как дети, ей-богу.
2: Мы, бригада, работаем строителями, придумываем инструментом особые названия. Например, пассатижи у нас губошлеты, правило у нас кривило, прибор для утечки газа, нюхоскоп, лазерный уровень, глазастый парень, ну и так далее. И когда работаем двумя-тремя бригадами, рабочий день просто весь в слезах от смеха. Ну и, естественно, дополняем наш словарь. Когда начальник узнал вот эту нашу историю, стал называть нас бобрами, а мы его собачаброй. И вот когда Саша услышал свое сообщение в эфире, пишет нам: «Ура, вы зачитали мое СМС, вы просто буль-буль, квак-квашки, царепусечки».
1: Представляешь, сколько нам сразу же придумали
2: эмоции,
1: имен. Буль-буль. Александр, я тоже очень люблю придумывать новые слова, и я вас прекрасно понимаю, и мы вам сегодня решили вручить фирменную сумку шопера от радио Ваня. Спасибо за сообщение.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
4: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Стало известно, кто победил на фестивале фейерверков в Костроме. В России разработают единую систему оплаты труда медиков. Нижегородские рыбаки поймали настоящего речного монстра. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи забрали главный приз фестиваля фейерверков «Серебряная ладья», пишет Кострома Тудей. В этом году география фестиваля заметно расширилась. Впервые в Костроме выступили команды из Дербента, Ямала, Чебоксар и Караваева-Черкесии. Всего свои номера показали 6 коллективов. Открывала шоу московская команда «Бракада», победители прошлого года, а завершала программу «Костромская пиромагия». Особенностью их выступления стал яркий номер под быструю и сложную композицию Римского-Корсакова «Полет шмеля». В России к концу года планируют разработать новую систему оплаты труда медиков, заявил глава здравоохранения Анатолий Домников. Его слова приводят РИА Новости. По его мнению, на сегодня зарплаты в регионах за одну и ту же работу могут сильно отличаться, так как структуру оплаты часто определяют сами больницы. Чтобы исправить ситуацию, Домников предлагает ввести единое правило. Главное новшество – оклад должен составлять минимум половину от всей зарплаты, не считая компенсаций. Предполагается, что новый подход скоро будет апробирован, а с начала 2027 года его введут повсеместно. В Нижнем Новгороде рыбаки выловили из Волги настоящего речного монстра. Сама весом больше 100 килограммов, пишет Лента.ру. Борьба с гигантом длилась больше часа. Как признался рыбак, они с напарником несколько раз менялись, чтобы удержать такого мощного противника. Все мышцы забились, словно после интенсивной тренировки в зале. Длина сама достигла почти 2,5 метра. Но домой рыбаки ничего не привезли. Речного монстра они отпустили обратно в Волгу, чтобы тот, как они сами выразились, уверенно удивлял порядочных рыбаков своей мощью и продолжал расти. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области прошел первый форум молодых врачей. В России изменятся правила сдачи донорской крови. В Институте языкознания назвали самые редкие языки народов России. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области прошел первый форум молодых врачей, пишет «Кострома Тудей». Главным событием стала встреча с губернатором в формате открытого диалога. Врачи подняли несколько важных тем. Терапевт из Макарьева предложил перейти на электронные рецепты вместо бумажных, чтобы пациенты не стояли в очереди каждый раз, а данные сразу уходили в аптеку. Губернатор идею поддержал и поручил проработать техническую сторону. Также на форуме обсудили использование голосовых помощников для заполнения документов, чтобы врачи больше времени уделяли пациентам. Отдельно же затронули жилищный вопрос. Губернатор напомнил, врачи, проработавшие в регионе больше 10 лет, могут получить служебное жилье в собственность по закону, принятому в 2012 году. Глава региона поручил донести эту информацию до каждого молодого сотрудника. С 27 года в России изменятся правила сдачи донорской крови, пишет газета.ру. Вступает в силу приказ Минздрава, который разрешает проводить экспресс-диагностику на инфекции, передающиеся через кровь прямо перед процедурой. Помимо этого, все документы для сдачи крови, анкеты, согласия и разрешения на обработку данных можно будет оформлять в электронном виде с помощью цифровой подписи. Кроме того, изменятся и сроки хранения документов. Если раньше анкеты хранили 5 лет, то с 1 января нового года бумажные версии будут лежать 30 лет, а электронные 50. Отсчет начнется с первой сдачи крови. В России есть языки, у которых осталось всего по одному носителю, пишут РИА Новости. Это итальменский и медновский алеутский. По словам экспертов, итальменский язык, на котором говорили на западе Камчатки, делится на два диалекта. Южный диалект хорошо задокументирован, а северный описан гораздо меньше. Последняя носительница итальменского языка Людмила Правдошина говорит именно на северном диалекте. Но есть и другие языки, носителями которых осталось меньше 10 человек. Например, уильтинский на Сахалине, нигидальский и адыгейский в Хабаровском крае, южно-юкагирский в Якутии, южно-селикупский в Томской области, а также два самских языка в Мурманской области. Стоит отметить, что именно сегодня впервые в нашей стране отметят День языков народов России. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска, Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
3: Ваня. Радио Ваня.

0: яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня, ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо. Надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
2: Реклама.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятника Сусанину и Романову. В России назвали самые перспективные регионы для трудоустройства. Филолог рассказала, может ли кофе быть среднего рода. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятнику Ивану Сусанину и царю Михаилу Романову, пишет «Кострома Тудей». Напомним, в конце июля его установили на Сусанинской площади, там, где когда-то стоял исторический монумент. Макет был небольшим, около 80 сантиметров высотой и накрыт стеклянным куполом. Однако простоял он недолго. Буквально через несколько дней он самоликвидировался. Теперь на Сусанинской площади осталась только пустая конструкция, стеклянный купол без памятника внутри. А сам макет, как выяснилось, переставили к Костромскому Кремлю. Примечательно, что рядом с ним находится та самая колонна, которая осталась от оригинального 15-метрового памятника, стоявшего в центре Костромы еще до революции. Татарстан, Башкортостан и Амурская область стали самыми перспективными регионами для трудоустройства за первое полугодие, пишут РИА Новости. Татарстан на первом месте. Средняя предлагаемая зарплата 81 тысяча. Уровень безработицы чуть более 1.5%. На втором месте Башкортостан с зарплатой 80 тысяч. Безработица здесь также на минимальном уровне. И замыкая тройку, Амурская область самой низкой безработицы среди лидеров, лишь 1% и с зарплатой 97 тысяч рублей. Кроме того, в пятерку также вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва же заняла лишь 9 место. В разговоре фраза «моё кофе» вполне допустима. Стимый вариант, а вот в официальной речи пока лучше говорить «мой кофе», рассказала филолог Светлана Гурьянова, ее слова приводят РИА Новости. Она напомнила, что средний род у слова «кофе» с пометкой «разговорное» еще в 1930-е годы указывался в словаре Ушакова. По словам эксперта, в русский язык кофе пришло именно в среднем роде, а вот мужской появился позже, вероятно, под влиянием голландского, немецкого и французского языков, где это слово как раз-таки мужского рода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио «Ваня».
4: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: вещаешь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
3: Реклама.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Аналитики назвали самый бюджетный для отдыха город Золотого кольца. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается благоустройство набережной Волги, пишет администрация города. На участке от спасательной станции до ресторана «Белое солнце» уже завершили вертикальную планировку, залили бетонные конструкции амфитеатра и даже подготовили основание для скейт-площадки. Кроме того, одним из главных архитектурных элементов станет стилизованная арка в виде торгового рядов. Под ней разместят магазин для туристов, прибывающих в Кострому по воде. Также в следующем году начнут преображение соседских участков в сторону Ипатьевского монастыря и Костромского Кремля. Основные работы планируют завершить в этом году, а уже в следующем заняться освещением, установкой оборудования и озеленением. При оформлении заказов на популярных маркетплейсах стала доступна оплата цифровыми рублями, пишет Газета.ру. По словам экспертов, цифровой рубль – это полноценная третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Они подчеркивают, что не стоит рассматривать его как способ инвестирования. Это всего лишь платежный инструмент. Отмечу, что пользоваться им не обязательно. Цифровой кошелек не откроет автоматически, а зарплату или пенсию нельзя будет перевести в цифровые рубли без согласия человека. Аналитики выяснили, сколько стоит один день путешествия по Золотому кольцу, пишет Лента.ру. Самым дешевым городом оказался Рыбинск – 6200 рублей за день отдыха. На втором месте Сергиев Посад – чуть более 7000 также за день, а на третьем – Иваново. Интересно, что Кострома попала в число самых дорогих – 8400 рублей в день. Наш город уступает только Суздалю и Переславлю-Залесскому. Но есть и хорошая новость. По ценам на еду Кострома и Иваново самые бюджетные. Средний чек в кафе здесь не превышает 650 рублей с человека. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. В городе осень.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Стало известно, кто победил на фестивале фейерверков в Костроме. В России разработают единую систему оплаты труда медиков. Нижегородские рыбаки поймали настоящего речного монстра. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи забрали главный приз фестиваля фейерверков «Серебряная ладья», пишет Кострома Тудей. В этом году география фестиваля заметно расширилась. Впервые в Костроме выступили команды из Дербента, Ямала, Чебоксар и Караваева-Черкесии. Всего свои номера показали 6 коллективов. Открывала шоу московская команда «Бракада», победители прошлого года, а завершала программу «Костромская пиромагия». Особенностью их выступления стал яркий номер под быструю и сложную композицию Римского-Корсакова «Полет шмеля». В России к концу года планируют разработать новую систему оплаты труда медиков, заявил глава здравоохранения Анатолий Домников. Его слова приводят РИА Новости. По его мнению, на сегодня зарплаты в регионах за одну и ту же работу могут сильно отличаться, так как структуру оплаты часто определяют сами больницы. Чтобы исправить ситуацию, Домников предлагает ввести единое правило. Главное новшество – оклад должен составлять минимум половину от всей зарплаты, не считая компенсаций. Предполагается, что новый подход скоро будет апробирован, а с начала 2027 года его введут повсеместно. В Нижнем Новгороде рыбаки выловили из Волги настоящего речного монстра. Сама весом больше 100 килограммов, пишет Лента.ру. Борьба с гигантом длилась больше часа. Как признался рыбак, они с напарником несколько раз менялись, чтобы удержать такого мощного противника. Все мышцы забились, словно после интенсивной тренировки в зале. Длина сама достигла почти 2,5 метра. Но домой рыбаки ничего не привезли. Речного монстра они отпустили обратно в Волгу, чтобы тот, как они сами выразились, уверенно удивлял порядочных рыбаков своей мощью и продолжал расти. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои любимые. Это радио Ваня из города Санкт-Петербург. И меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня вторник, 8 сентября. Наверняка многие уже держат ушки на макушке, потому что, да, настало время игры «Угадай фильм» для знатоков и любителей российского и не только кино. Правила простые. Я включаю отрывок из известной кинокартины. Если вы вдруг вспомните ее название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Победитель, конечно же, получит подарок, о котором я расскажу позже. А сегодня у нас сказка. Это уже, кстати, небольшая подсказка. О, стихами заговорил. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Мы тебя сейчас будем судить. Я, к твоему сведению, главный судья королевства.
3: А вот это неправильно. Я требую этого, прокурора.
2: Пожалуйста, я и прокурор.
3: Вот так порядочки.
1: Если вспомнили название этого сказочного фильма, звоните 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший фильм, получит два билета на спектакль «О чем говорят женщины» от Петербургского экспериментального театра, который пройдет 18 сентября в ДК Выборгский города Санкт-Петербурга. Жду ваших звонков, друзья. Удачи, давайте играть.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
1: Реклама.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Безусловно, наступление осеннего времени года всегда сопровождается таким атмосферным явлением, как дождь. Кого-то это раздражает, а жители северной столицы нашей страны, конечно же, уже привыкли и даже иногда радуются этому чудесному явлению. Сегодняшний хит-парад о дожде.
0: Пятое место.
1: В Португалии дождь может быть уважительной причиной для того, чтобы не выходить на работу. А в бразильском городе Пара жители могут сверять часы по дождю, так как здесь он идет каждый день в одно и то же время.
0: Четвертое место.
1: Игра в дартс была придумана из-за дождя. Произошло это на соревновании лучников, которым пришлось из-за непогоды отправиться в бар и найти себе новое развлечение.
0: Третье место.
1: Дождь стал причиной объявления прогнозов погоды по радио. Рубрика была учреждена после того, когда владелец одной из радиостанций, да, попал под дождь.
0: Второе место.
1: В Ботсване люди здороваются словом, которое означает «дождь». Кстати, национальная валюта страны называется аналогично.
0: Первое место.
1: Каждый год на Землю выливается 500 тысяч кубических километров дождя. Каждый километр из этой тысячи – это миллиард тонн воды.
0: Великолепная пятерка. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области прошел первый форум молодых врачей. В России изменятся правила сдачи донорской крови. В Институте языкознания назвали самые редкие языки народов России. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области прошел первый форум молодых врачей, пишет Кострома Тудей. Главным событием стала встреча с губернатором в формате открытого диалога. Врачи подняли несколько важных тем. Терапевт из Макарьева предложил перейти на электронные рецепты вместо бумажных, чтобы пациенты не стояли в очереди каждый раз, а данные сразу уходили в аптеку. Губернатор идею поддержал и поручил проработать техническую сторону. Также на форуме обсудили использование голосовых помощников для заполнения документов, чтобы врачи больше времени уделяли пациентам. Отдельно же затронули жилищный вопрос. Губернатор напомнил, врачи, проработавшие в регионе больше 10 лет, могут получить служебное жилье в собственность по закону, принятому в 2012 году. Глава региона поручил донести эту информацию до каждого молодого сотрудника. С 27 года в России изменятся правила сдачи донорской крови, пишет Газета.ру. Вступает в силу приказ Минздрава, который разрешает проводить экспресс-диагностику на инфекции, передающиеся через кровь прямо перед процедурой. Помимо этого, все документы для сдачи крови, анкеты, согласие и разрешение на обработку данных можно будет оформлять в электронном виде с помощью цифровой подписи. Кроме того, изменятся и сроки хранения документов. Если раньше анкеты хранили 5 лет, то с 1 января нового года бумажные версии будут лежать 30 лет, а электронные 50. Отсчет начнется с первой сдачи крови. В России есть языки, у которых осталось всего по одному носителю, пишут РИА Новости. Это итальменский и медновский алеутский. По словам экспертов, итальменский язык, на котором говорили на западе Камчатки, делится на два диалекта. Южный диалект хорошо задокументирован, а северный описан гораздо меньше. Последняя носительница итальменского языка Людмила Правдошина говорит именно на северном диалекте. Но есть и другие языки, носителями которых осталось меньше 10 человек. Например, уильтинский на Сахалине, нигидальский и адыгейский в Хабаровском крае, южно-юкагирский в Якутии, южно-селикупский в Томской области, а также два самских языка в Мурманской области. Стоит отметить, что именно сегодня впервые в нашей стране отметят День языков народов России. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!
2: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам драматическую комедию, которая вышла в 2014-м. Фильм называется «Мужчины, женщины и дети». Главные роли в этой картине исполнили Адам Сэндлер и Дженнифер Гарнер. Прекрасные актеры. Это история о группе подростков и их родителях, которые пытаются понять, как интернет изменил их отношения, их связь, самооценку и любовь друг к другу. Согласитесь, темка актуальная. Да, в фильме затронут интернет и различные сервисы, которые так или иначе влияют на жизнь современного человека, но все же в первую очередь эта картина описывает, как бывает у людей, как семьи, общество и круг общения влияют на человека, но лучше всего сказать на подростка и его становление как личности. Уверен, просмотр этого фильма для многих родителей будет иметь прикладное значение. Кстати, в

0: этом фильме несколько сюжетных линий. Я насчитал аж целых 5 штук. За всех, кто посмотрит этот фильм, говорить, конечно, не буду, но лично я узнал в некоторых историях кадры из своего детства и своей биографии. Даже в некотором роде фильм для меня оказался маленькой ретроспективой собственной жизни. Очень надеюсь, что вас заинтересовал. Кино на вечер. Мужчины, женщины и дети. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Лично у меня такая проблема во время отъезда в отпуск возникала несколько раз. На кого же оставить любимого питомца? Да, такое ответственное дело, всякому-то ведь не доверишь. Ну, признаюсь откровенно, мы благополучно несколько раз выходили из этой ситуации, но героиня истории, о которой я хочу сейчас рассказать, превзошла всех. Девушку зовут Кэт, проблема у нее возникла аналогичная, ей нужно было уехать на несколько дней, и друзья вызвались помочь ей и присмотреть за ее котами. Количество, кстати, не уточняется. Ну, конечно, помощникам нужны были инструкции, что делать с питомцами и как заботиться о них наилучшим образом. К составлению инструкции Кэт подошла настолько серьезно, что результат получился даже комичным. Вместо обычных записок в духе «кормить утром», «вечером менять лоток» и так далее, друзья увидели настоящие информационные карточки на каждое животное. Этакое, знаете, досье. Там были фото питомцев, клички, их симпатии и антипатии и множество забавных подробностей о характере. Представляете, как человек ответственно подошел. Почитав эти руководства, знакомые убедились, что она знает своих котов на 100%. Кто бы сомневался. Я думаю, что такой подход запросто можно взять на заметку. Будете в отъезде, составляйте подробные инструкции для тех людей, которые будут заботиться о ваших животных. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
5: Ювелирная улица Приволжская.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятника Сусанину и Романову. В России назвали самые перспективные регионы для трудоустройства. Филолог рассказала, может ли кофе быть среднего рода. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме обнаружили местонахождение пропавшего макета памятнику Ивану Сусанину и царю Михаилу Романову, пишет «Кострома Тудей». Напомним, в конце июля его установили на Сусанинской площади, там, где когда-то стоял исторический монумент. Макет был небольшим, около 80 сантиметров высотой и накрыт стеклянным куполом. Однако простоял он недолго. Буквально через несколько дней он самоликвидировался. Теперь на Сусанинской площади осталась только пустая конструкция, стеклянный купол без памятника внутри. А сам макет, как выяснилось, переставили к Костромскому Кремлю. Примечательно, что рядом с ним находится та самая колонна, которая осталась от оригинального 15-метрового памятника, стоявшего в центре Костромы еще до революции. Татарстан, Башкортостан и Амурская область стали самыми перспективными регионами для трудоустройства за первое полугодие, пишут РИА Новости. Татарстан на первом месте. Средняя предлагаемая зарплата 81 тысяча. Уровень безработицы чуть более 1,5%. На втором месте Башкортостан с зарплатой 80 тысяч. Безработица здесь также на минимальном уровне. И замыкая тройку, Амурская область самой низкой безработицы среди лидеров, лишь 1% и с зарплатой 97 тысяч рублей. Кроме того, в пятерку также вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Москва же заняла лишь 9 место. В разговоре фраза «моё кофе» вполне допустима вариант, а вот в официальной речи пока лучше говорить «мой кофе», рассказала филолог Светлана Гурьянова, ее слова приводят РИА Новости. Она напомнила, что средний род у слова «кофе» с пометкой «разговорное» еще в 1930-е годы указывался в словаре Ушакова. По словам эксперта, в русский язык «кофе» пришло именно в среднем роде, а вот мужской появился позже, вероятно, под влиянием голландского, немецкого и французского языков, где это слово как раз-таки мужского рода. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».
4: Сильные волны, громкие люди, ныряем за солнце.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Журналистка Екатерина Мцитуридзе сообщила радостную новость. У 44-летней модели Натальи Водяновой и ее супруга, 49-летнего миллиардера Антуана Арно, родилась дочь. Какой счастливый день! Только что Наташа Водянова поделилась со мной радостью и счастьем. Она родила девочку. Шестой ребенок в семье. Чудо и чудо. Красавица одновременно похожа и на Наташу, и на Антуана. Натуся, пусть она будет самой счастливой. Храни Господь и все ангелы, написала журналистка. Наталья Водянова, напомним, воспитывает 5 детей. От первого мужа британского аристократа Джастина Портмана у знаменитой манекенщицы есть сыновья. Лукас, Александр и Виктор, а также дочь Нева. Свадебное торжество прошло в 2001 году, однако спустя 10 лет модель рассказала, что брак был расторгнут. Сейчас модель замужем за французским предпринимателем Антуаном Арно. Об их романе стало известно в 2011 году, но официально свадьба состоялась только в 2020. У супругов есть двое общих детей – сыновья Максим и Роман. Что ж, поздравляем счастливую маму с рождением дочери.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Голливудская звезда, актриса Сандра Буллок, постепенно возвращается к жизни после личной трагедии. Как призналась 60-летняя актриса, ее 12-летняя дочь Лайла активно подталкивает ее к новым отношениям. При этом у девочки уже есть представление о том, каким должен быть потенциальный партнер мамы. Дочь сказала, что мне нужно встречаться только с кем-то, от кого можно получать кучу крутых вещей, написала актриса. На уточняющий вопрос, имеются ли в виду рэперы или баскетболисты, Лайла, по словам матери, ответила утвердительно, подчеркнув, что для нее и брата важны не карьера, а подарки, которые ей приносят. Буллок, воспитывающая также 16-летнего сына Луи, полностью перестраивает свой рабочий график, чтобы уделять максимум времени детям, и отказывается от длительных съемок. Согласитесь, это здорово, что мама решила прислушаться к совету дочери.
0: Звездный час. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров».
4: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Если вам казалось, что вселенная Джека Ричера – это исключительно его территория, и женщины там лишь на вторых ролях, то вы ошибались. В нашем сегодняшнем выпуске «Нилли» – спин-офф культового сериала «Джек Ричер». Это история о той самой женщине, которая всегда была на шаг позади Ричера, но теперь же она выходит из тени, чтобы доказать: «Нет, я не просто напарница, а смертельно опасный детектив с собственными правилами, мастерством и миссией». И поверьте, ее мир не менее жесток и прекрасен, чем мир ее знаменитости. Знаменитого друга. Главная героиня – Фрэнсис Нилли, бывший военный следователь 110-го специального подразделения, где она служила вместе с Джеком Ричером. Теперь же она работает частным детективом в Чикаго, полагаясь только на свои навыки и опыт. Но однажды она узнает, что ее старый друг погиб при загадочных обстоятельствах. Официальная версия гласит – несчастный случай. Но Нилли не верит в такие совпадения. Она решает начать собственное расследование, и с каждым шагом дело становится все опаснее. Нилли, как опытный следователь, понимает, что за смертью друга скрывается тщательно спланированное преступление. Используя навыки, полученные рядом с Ричером, она выходит на след опасной организации. Расследование превращается в смертельно опасную операцию, где каждый новый след ведет к еще большей мрачной тайне. Нилли приходится рисковать жизнью, чтобы разоблачить тех, кто стоит за заговором. И чем глубже она копает, тем очевиднее становится. В этой игре на кону не только правда, но и собственная жизнь. За кулисами этого напряженного триллера стоит команда, которая знает вселенную Ричера изнутри. Шоураннером выступил Ник Санторо, создатель оригинального сериала. В главной роли Мария Стэн, которая вернулась к своей роли Фрэнсис Нилли. Актриса призналась, что была счастлива погрузиться в работу над своим персонажем. В оригинальном же сериале ее героине уделялось не так много времени, и теперь она рада, что может рассказать историю Фрэнсис более детально. Компанию ей составляют Грейстон Холт, известного нам по культовому сериалу «Сверхъестественное», и Джон Брегер. А вот для фанатов вселенной приятный бонус. Алан Ричсон периодически появляется в сюжете в роли Джека Ричера в качестве приглашенной звезды. В общем и целом, вы поняли, от этого проекта стоит ждать достойное продолжение. Сериал «Нилли» — это первый спин-офф Джека Ричера и важное расширение вселенной, основанной на бестселлерах Ли Чайлда. Вообще, идея создания отдельного проекта о Фрэнсис Нилли родилась не случайно. Ее персонаж настолько полюбился зрителям, что студия официально заказала производство спин-оффа еще в октябре 24-го. Съемки проходили в Торонто, а сам сериал создавался параллельно с четвертым сезоном Джека Ричера. Интересно, что изначально персонаж Нилли в книгах Ли Чайлда появляется эпизодически, но именно харизма Марии Стэн в экранизации убедила создателей дать героине собственный проект. И судя по трейлерам, создатели не стали смягчать ее характер. Она все так же жестка, независима и смертельно опасна. Она была частью команды Ричера, теперь это ее собственная миссия. Этот слоган из трейлера как нельзя лучше описывает дух нового сериала. И, пожалуй, он нас не подведет. На сегодня пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер и новинок. Проект увидит свет 16 сентября, его возрастное ограничение 18+.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
4: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Ювелирная улица «Приволжска».
6: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
7: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
8: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Нойва Дукардейру будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, подавляющее большинство жителей города – женщины. Он был основан в конце 19 века и со временем сформировал собственное социальное правило. Мужчины, как правило, живут и работают за пределами города, возвращаясь лишь на выходные. Женщины же управляют всеми аспектами жизни поселения – от сельского хозяйства до общественных решений. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 16 градусов днем и до плюс 11 ночью. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
12: Радио Ваня.

0: один за всех.
1: С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Безусловно, наступление осеннего времени года всегда сопровождается таким атмосферным явлением, как дождь. Кого-то это раздражает, а жители северной столицы нашей страны, конечно же, уже привыкли и даже иногда радуются этому чудесному явлению. Сегодняшний хит-парад о дожде.
1: Пятое место.
2: В Португалии дождь может быть уважительной причиной для того, чтобы не выходить на работу. А в бразильском городе Пара жители могут сверять часы по дождю, так как здесь он идет каждый день в одно и то же время.
1: Четвертое место.
2: Игра в дартс была придумана из-за дождя. Произошло это на соревновании лучников, которым пришлось из-за непогоды отправиться в бар и найти себе новое развлечение.
1: Третье место.
2: Дождь стал причиной объявления прогнозов погоды по радио. Рубрика была учреждена после того, когда владелец одной из радиостанций, да, попал под дождь.
1: Второе место.
2: В Ботсване люди здороваются словом, которое означает «дождь». Кстати, национальная валюта страны называется аналогично.
1: Первое место.
2: Каждый год на Землю выливается 500 тысяч кубических километров дождя. Каждый километр из этой тысячи – это миллиард тонн воды.
1: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: подарки.
1: Один за всех. Признайся, что любишь.
2: Любишь, любишь.
1: Ушами радио Ваня.
3: Одинокий шмурай.
4: Одинокий шмурай.
5: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Сегодня не об отношениях с противоположным полом, но все-таки об отношениях с близкими людьми. Оказывается, не только дети способны часами зависать в смартфоне. Один парень пожаловался, что его пожилой папаша стал проводить с телефоном слишком много времени. Он так всех близких расстраивал своей зависимостью от интернет-видеороликов, что они решили ему помочь. И способ-то нашли. Удивительный и очень простой. Сын подарил папе раскраску и набор фломастеров. И что самое удивительное, этот способ-то сработал. Через некоторое время мужчина увлекся раскрасками и даже стал хвастаться красочными успехами перед домочадцами. Кстати, специалисты похвалили сына и его родных. В самом деле, прислушайтесь к этому совету, друзья. Не стоит ругать пожилых людей за то, что они постоянно утыкаются в телефоны. Вместо этого нужно просто предложить им альтернативное развлечение, чтение, разгадывание кроссвордов и раскраски вполне себе подойдут, и как всегда. Любите друг друга и не будьте одинокими.
3: Одинокий шмурай.
1: Радио Ваня. Встречай осень.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
6: На

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Оценка за поведение, которое в пилотном режиме вводят для учеников в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости. Правительство сформирует перечни маркетплейсов, допущенных государственным закупкам. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Оценка за поведение, которое в пилотном режиме вводят для учеников 2-8 классов в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации и не повлияет на аттестацию. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. «Оценивание проводится отдельно от академической успеваемости», — сказал он. «Для оценки поведения разработаны отдельные критерии, в их числе соблюдение школьных правил и дисциплины, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. Напомним, система проходит апробацию в 2026-2027 учебном году». К 1 октября правительство России сформирует перечень маркетплейсов, допущенных к государственным закупкам. Об этом со ссылкой на представителя Министерства экономразвития России сообщает газета «Ведомости». По его словам, в первую очередь маркетплейсы должны будут соответствовать требованиям, которые законодательство о закупках предъявляет к операторам электронных площадок. При этом будут учитываться особенности работы цифровых платформ. После формирования полного перечня требований правительство определит конкретные площадки, которые допустят к проведению госзакупок. И в завершении выпуска. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет, а 75% готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Согласно исследованию, 74% респондентов ответили, что хотели бы дожить до 100 лет. 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активности. Жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников опроса. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований стали нехватка времени, финансовые сложности, страх перед возможным диагнозом и лень. Главные мотиваторы – финансовая доступность обследований и четкие гарантии пользы. 67% россиян заявили, что обязательно попробовали бы препарат, замедляющий старение, если бы его действие было достоверно доказано. 33% предпочли бы не вмешиваться в естественный ход событий. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс» — вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Нойва Дукардейру будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, подавляющее большинство жителей города – женщины. Он был основан в конце 19 века и со временем сформировал собственное социальное правило. Мужчины, как правило, живут и работают за пределами города, возвращаясь лишь на выходные. Женщины же управляют всеми аспектами жизни поселения – от сельского хозяйства до общественных решений. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 16 градусов днем и до плюс 11 ночью. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Ваня. Радио Ваня.
8: Звук поставим.

0: знаешь. И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Сегодня

0: Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам драматическую комедию, которая вышла в 2014-м. Фильм называется «Мужчины, женщины и дети». Главные роли в этой картине исполнили Адам Сэндлер и Дженнифер Гарнер. Прекрасные актеры. Это история о группе подростков и их родителях, которые пытаются понять, как интернет изменил их отношения, их связь, самооценку и любовь друг к другу. Согласитесь, темка актуальная. Да, в фильме затронут интернет и различные сервисы, которые так или иначе влияют на жизнь современного человека, но все же в первую очередь эта картина описывает, как бывает у людей, как семьи, общество и круг общения влияют на человека, но лучше всего сказать на подростка и его становление как личности. Уверен, просмотр этого фильма для многих родителей будет иметь прикладное значение. Кстати, в этом фильме несколько сюжетных линий. Я насчитал аж целых 5 штук. За всех, кто посмотрит этот фильм, говорить, конечно, не буду, но лично я узнал в некоторых историях кадры из своего детства и своей биографии. Даже в некотором роде фильм для меня оказался маленькой ретроспективой собственной жизни. Очень надеюсь, что вас заинтересовал. Кино на вечер. Мужчины, женщины и дети. Смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Лично у меня такая проблема во время отъезда в отпуск возникала несколько раз. На кого же оставить любимого питомца? Да, такое ответственное дело всякому-то ведь не доверить.

0: веришь? Ну, признаюсь откровенно, мы благополучно несколько раз выходили из этой ситуации, но героиня истории, о которой я хочу сейчас рассказать, превзошла всех. Девушку зовут Кэт, проблема у нее возникла аналогичная, ей нужно было уехать на несколько дней, и друзья вызвались помочь ей и присмотреть за ее котами. Количество, кстати, не уточняется. Ну, конечно, помощникам нужны были инструкции, что делать с питомцами и как заботиться о них наилучшим образом. К составлению инструкции Кэт подошла настолько серьезно, что результат получился даже комичным. Вместо обычных записок в духе «кормить утром», «вечером менять лоток» и так далее, друзья увидели настоящие информационные карточки на каждое животное. Этакое, знаете, досье. Там были фото питомцев, клички, их симпатии и антипатии и множество забавных подробностей о характере. Представляете, как человек ответственно подошел. Почитав эти руководства, знакомые убедились, что она знает своих котов на 100%. Кто бы сомневался. Я думаю, что такой подход запросто можно взять на заметку. Будете в отъезде, составляйте подробные инструкции для тех людей, которые будут заботиться о ваших животных. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: В России к концу года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Развод не освобождает россиян от обязательств по ипотеке перед банком. Ученые обнаружили в Греции два деревянных предмета, возраст которых составляет около 430 тысяч лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. Развод не освобождает россиян от обязательств по ипотеке перед банком. Даже если брак расторгнут, ипотека остается общей проблемой, и квартира, и долг делятся между супругами по закону, рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования Наталья Газединова. По семейному кодексу все, что приобретено в браке, считается совместной собственностью, а значит и квартира, и остаток ипотеки, общее имущество и общее обязательство. Банк не обязан пересматривать условия договора из-за развода, и пока кредит не погашен, квартира остается в залоге. Любое изменение состава собственников или порядка платежей требует согласия банка. Треть разведенных пар продолжает жить вместе из-за ипотеки. Суд может определить доли, но не может заставить банк изменить договор, отметила специалист. И в завершении выпуска. Ученые из Национальной академии наук США обнаружили в Греции два деревянных предмета, возраст которых составляет около 430 тысяч лет. Их признали древнейшими из известных ручных орудий труда, созданных нашими далекими предками. Один из предметов, сделанный из ольхового дерева, представляет собой палку длиной около 81 сантиметра. Ученые полагают, что его использовали для многоцелевых работ, в том числе копания. Второй же экземпляр оказался крайне необычным. Его длина составляет всего около 6 сантиметров. Исследователи пока не могут точно определить его функцию, но не исключают, что миниатюрное орудие держали пальцами для изготовления или шлифовки каменных инструментов. Благодаря тому, что древние предметы находились во влажных отложениях без доступа к кислороду, дерево не сгнило и сохранилось до наших дней. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ной под Дукардейру будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, подавляющее большинство жителей города – женщины. Он был основан в конце 19 века и со временем сформировал собственное социальное правило. Мужчины, как правило, живут и работают за пределами города, возвращаясь лишь на выходные. Женщины же управляют всеми аспектами жизни поселения – от сельского хозяйства до общественных решений. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 16 градусов днем и до плюс 11 ночью. Ветер северный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Петербурга до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Встречай осень!

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Но дом

0: и яркие новинки. Биарвольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Хотелось жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!